0: Хохолу. Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: У нас все просто. Пришел гость, улыбнись, предложи вкусный и сделай его день чуточку лучше. Ростикс – это не просто курочка, это качество, забота и чуткость в каждой мелочи. Чистые столы, горячие стрипсы и доброе слово – вот три секрета, почему гости возвращаются к нам снова и снова. И помните, каждая улыбка гостя – это ваш личный успех. А теперь улыбнитесь и передайте приветы коллегам, которые сегодня особенно круты. Отправляйте голосовые сообщения в Telegram Chicken FM или текстовые послания на портале chicken.fm.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Очень комфортно. Я достаточно давно работаю, и мне очень нравится этот адреналин, который на работе. Это очень интересно.
0: «Ростикс». Командная работа – это наша ценность.

0: на связи с командой.
1: Ростик Стюленин в эфире, точнее, Артем Кузнецов. Артем передает привет всем ресторанам Новосибирска, всем ребятам, кто сейчас слушает Chicken FM. Классных результатов, прорывных результатов. Целимся в Луну и обязательно попадаем. Здорово, шоколадки!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Утром Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в Академии /Амбассадор. Это Chicken FM – голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Чикен ФМ, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM, и это пятница. Да, команда, дождались. Сегодня официально можно включать пятничное настроение. Но давайте договоримся, пятница — это не только ожидание выходных, это еще и возможность красиво завершить рабочую неделю. Спасибо коллегам за помощь, себе за продел на работу, а Чикен FM за музыку. Ну, поблагодарю сам себя. Ну и, конечно, всем по пятерке за эту неделю.

0: «Мой наставник».
1: Саева Тамара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Григорий ЦУ наш, очень хороший директор, помогает каждый раз. Руководители у нас очень хорошие. Настя Пехотин, HR наш. Ей большое спасибо. Она приезжает, помогает, всегда с нами на связи.

Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: наша ценность.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, меня зовут Белякова Анастасия, директор ресторана «Гагаринский Лечи Москва». Хочу передать большой пламенный привет своей любимой команде и поставить песню «Бандера» с Columbia Pictures «Не представляет».

Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Если после рабочей недели хочется не просто отдыхать, а красиво переключиться, вечером у нас есть специальный рецепт. Называется он Rostik's Dance Club. С 8 вечера до полуночи здесь на Chicken FM музыка, которая помогает поймать нужный вайп и почувствовать, что выходные уже начались. Так что вечером убираем серьезное лицо, включаем погромче Rostik's Dance Club и ловим свой музыкальный вайп.

0: Команда. Амбициозность.
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана Сухроб Мухторов. Всегда стараемся держать цель НПС по отзывам. Хорошие отзывы всегда приходят. Гости говорят, мы вас ценим, спасибо вам большое за работу. Производительность у нас хорошая, стараемся держать. Все зависит от руководителя. Если руководитель хороший, то всегда ресторан будет идти вперед. У нас как раз все хорошо.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

угодно. Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: You have the right to party. Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, привет! И знаешь, ты ведь тоже можешь оставить свой привет на нашей корпоративной волне. Возможно, ты хочешь кого-то поздравить, поблагодарить или передать привет Ясмине, рассказать, как круто работает твоя команда. Пиши нам в телегу, в Макс или на почту radiosobaka.chicken.fm или через форму обратной связи на сайте chicken.fm. Твои сообщения обязательно могут прозвучать в эфире, потому что Chicken FM — это не просто радио, это место, где команда может говорить друг с другом.

0: Команда «Большое сердце».
1: Ресторан «Чехов, Москва». Помощник работника ресторана с укропом хторов. Я лично сам кровь сдаю, волонтер. Через сайт Ирби Фэмили. Там объявления пишут, и мы сдаем по возможности, если получается. Если пожилые люди приходят, они заказывают на прилавке. Я лично могу вынести им заказ в зал, выйти помочь чем-то. Всегда готовы помогать.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемость.

«Внимание, команда!» С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе. Ждем с нетерпением. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Telegram или в Max по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Подольск и Тахмина. Тахмина передает привет всем своим любимым коллегам и признается им в любви. Так и пишет: «Я вас всех люблю. Всем желаю удачи и отличного прохождения роста».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: большой команды с большим сердцем.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! Попробуй вспомнить, что хорошего произошло за эту неделю. Возможно, ты научился чему-то новому. Возможно, помог коллеге. Может быть, у тебя получилось сделать то, что раньше казалось сложным. Или даже ты вырос в карьерной лестнице. Неважно, насколько большой это был момент. Если он сделал твою неделю лучше, значит, он уже важен. Вспомни о нем и поблагодари себя за классные эмоции.

0: Забота о гостях.
1: Ресторан «Чехов Москва», помощник работника ресторана «Сухроб Мухторов». Почти каждое утро я открываю, на авто заезжают к нам люди, которых знаю уже на лицо. Как они на спикерфон говорят мне это, я их сразу узнаю и пробиваю.
0: «Дай пять». Мы на одной волне. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Пишет Иван Кабанов. Ване передает привет от своего имени и от имени Захара. Ресторану «Ростикс Мир» в Барнауле. И хочет заказать песню «Самолеты». Ну, давайте так, ребята. Заказать песню в эфире Chicken FM можно через закреп сообщения. Заказ принят в канале «Я в Ростикс». Как в Максе, так и в Телеграме.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен ФМ. Нам пишет Лолита, ресторан «Ростикс», карнавал «Московская». Лолита передает привет ресторану «Уездные 19», «Ростикс». Также огромный привет Софье. Хочу сказать тебе большое спасибо за твою работу. Ты лучшая. Также привет Ирине Сапарбиевой. Ты лучшая. Мы тебя любим и ждем в гости к нам. А также директору Валентину. Побольше терпения и сил от всего ресторана тебе. И, конечно, замдиректору благодарность, пламенный привет Ирине Андреевой. Мы вас любим. Вы лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: амбассадоры Ростикс. Это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру. А на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации. Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егорка, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют Климу Хаметову Дину. С днем рождения! Ты наш ангелочек, ты наша звездочка позитива, девушка неземной красоты, ласковая, добрая и нежная. Спокойных смен, семейного счастья, королевского здоровья. С днем рождения, Дина!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.
0: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире главный хит-парад страны, который называется Топ Хит Чарт, и я его ведущая, актриса-певица Настя Негода. Как всегда, в ближайший час мы послушаем главные хиты радио и интернета этой недели. И, конечно, я представлю вам самые яркие новинки. А начнем мы сегодня с самолетов моей подруги Юлианы Карауловой, в которых Юлиана признается в большой и чистой любви, которая не зависит ни от календаря, ни от гороскопов, ни от чужих правил. Самолеты круто стартанули в начале августа, уже играют на 70 российских станциях. А пару недель назад я представила этот хит в нашем хит-параде. Юлиана Караулова, «Самолеты, полетели».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, и практически сразу у нас первая премьера «Ты не бойся ночи». Так называется трек проекта «Энзро», который уже 2 месяца не вылезает из топа российского интернет-чарта. Вниманием радиостанции он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. А это значит, что пришло время представить его и слушателям «Топ-хит-чарта», что я с удовольствием и делаю. Проект «Энзро» с хитом «Ты не бойся ночи». Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Следом у нас в трек-листе братский дуэт Gayazov Brothers, чья «Санта Лючия» в топе самых популярных хитов российского интернета. Радиостанции тоже не отстают с эфирами этого трека, который, я уверена, попадет в топчик этого лета. Ну а сегодня Gayazov и «Санта Лючия» занимают 13 место, и это самая крутая чертова дюжина нашего хит-парада в августе.
0: 13-е.

0: программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, 12-я позиция, как и в прошлом выпуске нашего чарта, остается за Акмалем Хаджиниязовым, который, как вы помните, недавно зарелизил трек «Любовная». Новый хит Акмаля растет в сводном российском радиочарте, а в интернете вообще вошел в топ-20. Слушаем Акмаля и признаемся в любви самым близким людям.

0: Лидер-команда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.
0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
3: Делаем четко, жарим музыкально.
0: Есть в Ростикс. Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
4: Акмали в нашем хит-параде сменяет Лера Биарвульф и ее мегахит «Феникс». Трек по-прежнему в топах радио интернет-чарта России. Я решила, что было бы неплохо напомнить о нем и слушателям топ-хит-чарта. Биарвульф и ее неубиваемый «Феникс». Встречайте. Встречайте.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, как всегда, прежде чем мы перейдем к горячей десятке хитов нашего чарта, я коротко представлю вам новинки молодых артистов, чьи треки лучше всего протестировались на «Топ Хит». Между прочим, там будет и мой собственный новый трек, который называется «Влюблена в жизнь». Обязательно залайкайте его везде, где только услышите. Я проверю. Поехали! Случай Никиты Киоса.

0: Вот такие лучшие новые хиты выпустили молодые артисты в эфире Top Hit Chart и влюбленные в жизнь его ведущая Настя Негода.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM вместе с вами, вместе с нами Ростик Скаледина, нам пишет Руслан. Руслан передает привет всему своему большому коллективу и всем желает хорошего настроения. Тебе, Руслан, тоже хорошего настроения. Пиши обязательно чаще, мы будем ждать с нетерпением. Chicken.fm.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
1: Качает день и ночь. Chicken FM.
4: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
0: И горячую десятку звездных хитов у нас сегодня открывает группа Ума Турман со своим хитом «Не стой, танцуй». Встречайте.
4: Десятое место.

0: хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ-хит-чарт» и я, Настя Негода, в качестве его ведущей. И прямо сейчас ко мне присоединяется Мари Краймери с хитом «Давай не ждать». Это один из главных радиохитов этого года. А Марина – одна из двух претенденток на звание поп-принцессы российского шоу-бизнеса. Не больше и не меньше. Так что не ждем, а включаем и слушаем хит Мари Краймери.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Ну а сейчас у нас встреча с моими друзьями и коллегами по ТОП ХИТ ЧАРТу Ваней и Мишей Заситкевичами. Группа «Добро» буквально пару недель назад представила слушателям нашего хит-парада свой новый трек «На счастье». А сегодня я с радостью сообщаю о том, что трек буквально ворвался в сводный российский радиочарт ТОП ХИТ. Согласитесь, это круто. Первый рассказать об этом и вам, и самим авторам этого трека.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в наш хит-парад возвращается Хабиб Сабирович Шарипов, или просто Хабиб. Его трек «Моя малышка» собирает на радио по 20 тысяч эфиров в неделю. А это значит, что имеет все шансы стать одним из самых заметных радиохитов этого лета.

0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе. Ждем с нетерпением. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф. Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного доброго баскета Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Чикен FM звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.
0: Наша суперкоманда. Работа, которую любим.
2: Исаева Самара, заместитель директора ресторан «Тимирязевская». Очень комфортно. Я достаточно давно работаю, и мне очень нравится этот адреналин, который на работе.
0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит чарт» с Настей Негодой.
3: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. Но есть один новый трек, который я хочу представить вам отдельно. Это мега-коллаборация Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и Василия Михайловича Вакуленко, которого мы знаем и любим как Басту. Месяц назад они зарелизили совместный трек «Если я буду танцевать». И вот, наконец-то, на этой неделе трек ворвался и в радио, и в интернет-чарты страны. Отличный повод для премьеры и в нашем хит-параде, я считаю. Слушаем.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радиоинтернета. А на четвертом месте у нас сегодня газует Юлия Зиверт. Снова и снова напоминаю, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем 26 ноября 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. А прямо сейчас Зиверт и ее газ продолжает наш хит-парад.

0: Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. У нас есть саунд.
1: Chicken FM. Есть.
0: Звучит сочно. Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это сообщение от Артема из ресторана «Ростикс Победа» в Калуге. Артем передает привет менеджерам Светлане и Саше. Главное – улыбки. И мы – вы лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в «Ростикс» на полную.
0: Chicken FM всегда в движении. Годой.
4: Серебро в этом выпуске топ-хит-чарта у Кати Айовы с треком «Мы». В поисках вдохновения для трека Катя обращалась к стихам Пушкина и Цветаевой. И результат не заставил себя долго ждать. «Мы» вошли в топ-10 российского интернет-чарта и уже практически возглавили чарт-радио. В итоге Айова у нас поднимается на почетное второе место.
0: Второе место.

0: Властей негодой.
1: Друзья, и наконец наступает тот самый волнующий момент, когда мне предстоит объявить главный хит этой недели. Попробую сохранить ненадолго интригу и скажу, что сегодня у нас на первом месте группа, состоящая из двух парней. Трек-победитель они представили публике в конце мая, и эта песня довольно долго раскачивалась в эфире и в интернете. И вот, наконец, в августе у ребят произошел прорыв, и они взлетели на самую вершину, набрав более 300 тысяч эфиров. Конечно же, я говорю о группе «Градусы» и их треке «На лестницах».

0: Друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. С вами последний час была актриса и певица Настя Негода, которая сегодня не только для вас пела, но вела программу «Топ-хит-чарт». Спасибо, что вы были все это время со мной. Как всегда, прошу вас почаще лайкать понравившиеся треки на Топ-Хит.ру, в группе Топ-Хит во ВКонтакте и в телеграм-канале Топ-Хит. Помните, что от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Я же с вами прощаюсь. Желаю здоровья, удачи, мира и любви. И, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в радиоэфире и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ-Хит-Чарта ровно через неделю.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Радуем уникальным вкусом, гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис. Так звучит миссия Rostix. А оживает она каждый день благодаря вам, ребята. Тем, кто встречает гостя улыбкой. Кто-то подстраховывает коллегу, кто-то придумывает классные решения, а кто-то вовремя говорит: «Не переживай, справимся». Вот такая большая миссия складывается из маленьких поступков. Если рядом с тобой есть человек, который делает Rostix еще лучше, скажи ему об этом. Признавай коллег, благодари, передавай приветы через наш портал chicken.fm.
1: Настрой поднимаем здесь.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Ресторан «Чехов Москва». Помощник работника ресторана «Сухроб Мухторов». Очень хороший, дружный коллектив. Всегда есть обратная связь, взаимопомощь. Все друг другу помогают, ни в чем не отказывают. Руководство очень хорошее. Менеджера, директор, заместитель директора ресторана всегда готовы помочь, поддержать, подсказать что-нибудь.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем ваши сообщения. Послание из ресторана «Ростикс Победа» от Марии. Привет, «Ростикс Победа». Огромный привет всему нашему дружному коллективу «Ростикс Победа». Сегодня хочется отдельно поприветствовать наших менеджеров, сильную команду, которая каждый день создает атмосферу, поддерживает сотрудников и помогает ресторану становиться лучше. Особенный привет Артему Ларину. Артем – лучший сотрудник. Твой труд, энергия, ответственность и стремление к результату заслуживают отдельного уважения. «Ростикс Победа» – одна команда. Работаем вместе, развиваемся вместе. Вместе побеждаем. Вперед, «Ростикс Победа».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню. Это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай!

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

Chicken FM в твоем стиле.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Барнаул, ресторан Ростикс Мир. Анастасия Новиченко пишет нам, и Настя передает привет Вячеславу Княжеву и всей команде. Всем хорошей смены.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
0: Chicken FM.

Rostix ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Rostix. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Rostix. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: здесь звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я из ресторана Central Park Курск. Хотелось бы пожелать всем ресторанам хорошей смены. Хотелось бы признать всех сотрудников своего ресторана. Мы как одна большая семья. Большое спасибо коллегам за то, что они мне подсказывают, помогают. И хочется заказать песню с

Кружимся, как снежинки, а вряд ли с тобой останусь. От вечных оков бежим. Я только попрошу, исполни финальную шалость. Ложась спать, отпусти меня и не сбивай режим. Я был маленьким зиплаком.

Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Рабочий день может подходить к концу, а хорошая музыка только начинается. С 8 вечера и до полуночи по Москве Чикен ФМ добавляет громкости настроению в Ростикс Дэнс Клаб. Здесь треки, которые бодрят, качают и иногда заставляют внезапно обнаружить в себе танцора. Даже если танцуют пока только твои плечи, включайся и проводи вечер на своей волне.
0: Вайб в Ростикс.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Ресторан «Чехов» Москва. Помощник работника ресторана Сухроб Мухторов. Уже работаю больше полтора года, получается. Мне нравится здесь работать. Я уже универсал, во всех станциях умею работать. Собираюсь на менеджера сдать.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM, Ростикс Горчакова на связи. Ваня из Москвы передает большой привет команде и желает хорошей смены и обязательно веселого настроения. Хорошим настроением, улыбчивым настроением нужно делиться в эфире Chicken FM. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе. Ждем с нетерпением.
1: Personal VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
1: Я в Ростикс.
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: на связи с командой.
1: Ростик с Ким, Ючена из Хабаровска, Семен с нами. Вот и подходит к концу самый яркий теплый сезон. Надеюсь, что он был у вас самым приятным и насыщенным. И помните, Ростикс, мы самые лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Крутая новость. Пора готовить вопросы для нового выпуска корпоративного подкаста «Сочный разговор». Гостем следующего эпизода станет анонсы для нового выпуска корпоративного подкаста «Сочный разговор». Гостем следующего эпизода станет Анна Муромцева, директор по персоналу.

0: есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в

0: Здесь звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, меня зовут Белякова Анастасия, директор ресторана «Гагаринский Лечи Москва». Хочу передать большой пламенный привет своей любимой команде и поставить песню «Бандера» с Columbia Pictures «Не представляет».

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире. Chicken FM. Танцуй, пока горячо.
1: В Москве 11:00. В Новосибирске

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: У нас все просто. Пришел гость, улыбнись, предложи вкусный и сделай его день чуточку лучше. Ростикс — это не просто курочка, это качество, забота и чуткость в каждой мелочи. Чистые столы, горячие стрипсы и доброе слово — вот три секрета, почему гости возвращаются к нам снова и снова. И помните, каждая улыбка гостя – это ваш личный успех. А теперь улыбнитесь и передайте приветы коллегам, которые сегодня особенно круты. Отправляйте голосовые сообщения в Telegram Chicken FM или текстовые послания на портале chicken.fm.
2: Chicken FM – твоя музыка.

0: «Мой наставник».
1: Ресторан «Чехов, Москва». Помощник работника ресторана с укропных сторов. Их не один или два, их очень много. Из ресторана «Карнавал Чехов» Елена Нехай. Из нашего именно ресторана менеджер смены Сапарбиева Ирина. Заместитель директора Андреева Ирина. Директор ресторана Слободского Валентина. Ну и ребята, которые уже давно работают, они тоже помогали. Они много меня подсказывали. Ну, они мои наставники, можно сказать.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: KFC «Кувшинка» на связи, город Москва. Поздравьте, пожалуйста, менеджера Федора с днем рождения и Милану Александровну с успешной сертификацией на позицию директора. А мы и поздравляем и менеджера Федора, и Милану Александрову. Здорово, что вы вместе с нами, здорово, что вы работаете в нашей компании. Ребята, признавайте друг друга и вы пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я просто на полную.
0: Chicken FM всегда в движении.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: Компетенции лидеров Rostix. Про людей. Ценность. Развитие себя и других. Развитие команды. В нашей команде мы не конкурируем, а поддерживаем друг друга. Настоящий лидер видит потенциал новичков, щедро делится опытом и помогает ребятам уверенно расти на позициях. Компетенция в действии. Делюсь знаниями и опытом с командой. Регулярно даю развивающую обратную связь. Передаю знания и влияю на результат. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Rostix. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Сочный бит.

0: связи с командой.
1: Эфир Chicken FM продолжает сообщением от Дарьи из ресторана «Ростикс Мир» в Барнауле. Даша передает привет своей любимой команде «Мир». Хорошего вам дня и выполнения показателей.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. «Я в Ростикс» всегда.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егорка, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют Климу Хаметову Дину. С днем рождения! Ты наш ангелочек, ты наша звездочка позитива, девушка неземной красоты, ласковая, добрая и нежная. Спокойных смен, семейного счастья, королевского здоровья. С днем рождения, Дина!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Музыка со вкусом звучит сочно.

0: В Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM, и это пятница. Да, команда, дождались. Сегодня официально можно включать пятничное настроение. Но давайте договоримся, пятница — это не только ожидание выходных, это еще и возможность красиво завершить рабочую неделю. Спасибо коллегам за помощь, себе за продел на работу, а Chicken FM за музыку. Ну, поблагодарю сам себя. Ну и, конечно, всем по пятерке за эту неделю.
2: Горячие хиты.

0: Команда. Амбициозность.
1: Зовут меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан Луковица. Ну, конечно, цель у нас это сделать большой товарооборот, потому что у нас здесь находятся Голубые озера, и как бы летом, да, гостей очень много. Из близлежащих городов, и из Москвы много приезжает. А так стараемся достичь результатов по товарообороту. Ну, конечно, и средний чек нам никто не отменял. Стараемся больше подсказок сделать, больше модификаторов предложить.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Вместе с нами Азиза из ресторана «Ростикс Пролетарская». Поздравляет Азиза менеджера Сабрину. Она только начинает свою менеджерскую работу. И желаем тебе успехов и удачи. Мы в тебя верим. Ты классная. Мы Сабрину тоже поздравляем, успехов, желаем прорывных результатов. И, ребята, помните, наш эфир в вашем распоряжении. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем сообщение от Ирины Пеленичко из ресторана «Ростикс Мир» в Барнауле. Ира желает своим коллегам хороших и ярких смен, а также привет лучшему заместителю директора Дарье Акалеловой и лучшему директору Ибрахиму Нематову. Мы всем нашим коллегам в Барнауле передаем пламенный привет и напоминаем всем работникам «Ростикса». Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
0: Chicken FM.

0: здесь звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, меня зовут Андрей, я заместитель директора ресторана «Ростикс» Food Hall Путилково. Хочу передать привет всем своим сотрудникам, пожелать им хорошей смены и, конечно же, хорошего настроения. Также я хочу заказать песню «Ain't in LA» Adele.

Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Если после рабочей недели хочется не просто отдыхать, а красиво переключиться, вечером у нас есть специальный рецепт. Называется он Rostix Dance Club. С 8 вечера до полуночи здесь на Chicken FM музыка, которая помогает поймать нужный вайп и почувствовать, что выходные уже начались. Так что вечером убираем серьезное лицо, включаем погромче Rostix Dance Club и ловим свой музыкальный вайп.
2: Chicken FM. Четкий бит, два

0: Команда «Большое сердце».
1: Зовут меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан «Луковица». Ограниченные возможности есть. Конечно, мы им помогаем. Помогаем и поднос донести, и поговорить, и обслужить без очереди. Каждому подходим индивидуально, потому что у нас, я говорю, район небольшой, поэтому друг друга все как бы в лицо и так знаем.
2: Chicken FM. На связи с командой.
3: Здесь Chicken FM, а здесь Сергей из ресторана «Ростикс Солнечный» в Омске. Сергей передает привет Маше Сергеевой и Мирону Ельникову. Пожелания хорошей смены в ночь и, конечно, удачи.
2: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
4: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс зажигаю с командой.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
2: Фух, фух, фух, фух.

0: You Can FM. На связи с командой.
1: Здесь You Can FM, здесь Сергей из ресторана «Ростик Солнечный» в Омске. Сергей, пользуясь случаем, передает привет Марии Сергеевой, Ельникову Мирославу и Амине Ракишевой. Желаю хорошей смены. Хорошей смены, продуктивной смены желаем мы всем, кто слушает сейчас Chicken FM. Ребята, помните, писать нам можно chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Чикен FM. Привет. И знаешь, ты ведь тоже можешь оставить свой привет на нашей корпоративной волне. Возможно, ты хочешь кого-то поздравить, поблагодарить или передать привет Ясмине, рассказать, как круто работает твоя команда. Пиши нам в телегу, в Макс или на почту radiosobaka.chicken.fm или через форму обратной связи на сайте chicken.fm. Твои сообщения обязательно могут прозвучать в эфире, потому что Чикен FM — это не просто радио, это место, где команда может говорить друг с другом.
2: Чикен FM.

0: мой наставник.
1: Зовут меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан «Луховица». Самый главный наставник, которого мы до сих пор вспоминаем, это первый наш директор, тамбовский Вячеслав. Вот его прям мы всегда вспоминаем. И наставник прям он очень хороший был. Наверное, поэтому мы и задержались здесь настолько долго.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростикс Победа на связи, нам пишет Тёма. От всей души Тёма желает своей команде отличного настроения, легкой смены. Пусть сегодня все получится с первого раза. Гости уходят довольными, а каждый из нас чувствует, что его вклад действительно важен. И отдельное обращение к нашему менеджеру Светлане Сидоровой. Светлана, ты лучшая. Спасибо тебе за поддержку, ответственность, терпение и за то, что всегда стараешься вести команду вперед. Твоя работа и энергия очень важны для всей команды. Ростикс Победа. Вперед к новым победам. Команда, вы лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8-90-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up. It's chicken time.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Чикен ФМ. На связи с командой.
1: Ростикс Волгоград на связи, нам пишет Сергей. Сергей передает привет всем ресторанам территории и всем ресторанам нашей большой страны. Ребята, прорывных вам результатов.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Ростикс.
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! Попробуй вспомнить, что хорошего произошло за эту неделю. Возможно, ты научился чему-то новому. Возможно, помог коллеге. Может быть, у тебя получилось сделать то, что раньше казалось сложным. Или даже ты вырос в карьерной лестнице. Неважно, насколько большой это был момент. Если он сделал твою неделю лучше, значит, он уже важен. Вспомни о нем и поблагодари себя за классные эмоции.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Боса. Вообще ресторан Гаусин. Я директор ресторана. Именно мой ресторан пытается быть, во-первых, лучшим на территории по всем показателям. По NPS, по товарообороту, по проверке рост. Все проверки мы пытаемся пройти на 100%. Такие как HR, FinAudit.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM. Следующее сообщение – это поздравление с днем рождения для менеджера ресторана «Ростикс Кувшинка» и заместителя директора этого же ресторана. Поздравление с успешной сертификацией на позицию директора.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Просыпайся. Работа есть.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Я в Ростикс.
4: На полную.
3: Amazing sound.
5: Chicken FM. Всегда в движении.

Мастеров Ростикс. Про людей. Ценность – эффективная коммуникация. Добросовестная работа в зале и на кухне держится на взаимном уважении. Мы учимся общаться без лишних эмоций, четко доносить информацию и всегда слышать друг друга в запарах. Компетенция в действии. Четко и структурированно доношу информацию. Уважительно и корректно общаюсь на любом уровне. Аргументирую точку зрения, выделяя преимущества. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: на связи с командой.
1: Ростик Стюленин в эфире, точнее, Артем Кузнецов. Артем передает привет всем ресторанам Новосибирска, всем ребятам, кто сейчас слушает Chicken FM. Классных результатов, прорывных результатов. Целимся в Луну и обязательно попадаем. Здорово, шоколадки!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егорка, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют Климухаметову Дину с днем рождения. Ты наш ангелочек, ты наша звездочка позитива, девушка неземной красоты, ласковая, добрая и нежная. Спокойных смен, семейного счастья, королевского здоровья. С днем рождения, Дина!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Музыка со вкусом звучит сочно.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Да, первая работа – штука особенная. Немного волнительно, очень интересно, и иногда хочется спросить, а взрослую жизнь точно нельзя сначала пройти в демо-режиме? Фонд «Открывая горизонты» помогает подросткам сделать этот шаг увереннее. А «Ростикс» поддерживает акцией «Добрый баскет». 5 рублей с каждой продажи отправляется в фонд. Так обычный заказ превращается еще и в маленькое доброе дело. Командам ресторанов желаю отличных продаж. Пусть добра становится больше.
2: Чикен ФМ в твоем стиле.

0: команда. Большое сердце.
1: Меня зовут Боса. Вообще ресторан Гаусин. Я директор ресторана. У нас есть девочка, она работает в Филадельфии. Она ездит в приют к собачкам, покупает им корм, гуляет с ними. Детки домашние.
2: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

«Внимание, команда!» С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе. Ждем с нетерпением. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». «Я в Ростикс» – всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Здесь звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, меня зовут Александр, я из ресторана Рощ-Чкаловский. Хочу заказать песню «Инстасамка потихоньку» и всем коллегам своим передаю привет.

Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.

0: Chicken FM. Жарим бенгеры, как крылышки.
1: В Москве 17:00, а в Калининграде 16.
2: Звучит сочно.
3: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Радуем уникальным вкусом, гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис. Так звучит миссия Ростикс. А оживает она каждый день благодаря вам, ребята. Тем, кто встречает гостя улыбкой. Кто-то подстраховывает коллегу, кто-то придумывает классное решение, а кто-то вовремя говорит: «Не переживай, справимся». Вот такая большая миссия складывается из маленьких поступков. Если рядом с тобой есть человек, который делает Ростикс еще лучше, скажи ему об этом. Признавай коллег, благодари, передавай приветы через наш портал chicken.fm.
1: Музыка в стиле Ростикс.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Воша. Вообще ресторан «Гаусин». Я директор ресторана. У нас есть и постоянные гости, которые ходят к нам на протяжении нескольких лет. Есть также новые гости, которые приезжают и на авто, и в зале заказывают. Каждому гостю определенный подход.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен FM.
3: Качает день и ночь. Чикен FM.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
2: Я Ростикс.
3: На полную.
2: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.
3: Дарите жизнь.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Рабочий день может подходить к концу, а хорошая музыка только начинается. С 8 вечера и до полуночи по Москве Чикен ФМ добавляет громкости настроению в Ростикс Дэнс Клаб. Здесь треки, которые бодрят, качают и иногда заставляют внезапно обнаружить в себе танцора. Даже если танцуют пока только твои плечи, включайся и проводи вечер на своей волне.
2: Chicken FM.

0: Команда. Инновационность.
1: Меня зовут Дэнк Сульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. Мы рестораном участвуем в программе Best Practice. Мы предложили форму для сотрудников full-time разработать, чтобы ребята хотели работать больше и выделяться из команды.

0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением.
1: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Какая новость? Пора готовить вопросы для нового выпуска корпоративного подкаста «Сочный разговор». Гостем следующего эпизода станет Анна Муромцева, директор по персоналу «Ростикс». Это твой шанс напрямую узнать то, что тебя волнует. Карьера, развитие, команда, планы бренда. Спрашивай то, что тебя интересует в комментариях под постами проекта в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс до 3 сентября. Ждем твои вопросы, чтобы наш разговор получился по-настоящему сочным. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егорка, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют Кли Мухаметову Дину. С днем рождения! Ты наш ангелочек, ты наша звездочка позитива. Девушка неземной красоты, ласковая, добрая и нежная. Спокойных смен, семейного счастья, королевского здоровья. С днем рождения, Дина!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Chicken FM. Танцуй, пока горячо.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера. Звучит
1: точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Колоколов Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: У нас все просто. Пришел гость, улыбнись, предложи вкусный и сделай его день чуточку лучше. Ростикс — это не просто курочка, это качество, забота и чуткость в каждой мелочи. Чистые столы, горячие стрипсы и доброе слово — вот три секрета, почему гости возвращаются к нам снова и снова. И помните, каждая улыбка гостя – это ваш личный успех. А теперь улыбнитесь и передайте приветы коллегам, которые сегодня особенно круты. Отправляйте голосовые сообщения в Telegram Chicken FM или текстовое послание на портале chicken.fm.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Зовут меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан Луковица. Команда у нас дружная, команда небольшая, но мы все работаем уже много лет друг с другом. И поддерживаем, и подарки друг другу дарим обязательно. Ходим на корпоративы наши внутренние. Вот уже собирались.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, на связи Подольск и Тахмина. Тахмина передает привет всем своим любимым коллегам и признается им в любви. Так и пишет: «Я вас всех люблю. Всем желаю удачи и отличного прохождения роста».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Лови волну, Chicken FM! Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: блогеров Ростикс. Про людей. Ценность управления командой. Смена бьет рекорды, когда каждый понимает смысл общей цели. Лидер Ростикс не просто раздает задачи, он делит ответственность, сам следует правилам и вовремя замечает успехи ребят. Компетенция в действии. Объясняю команде глубокий смысл целей. Сам следую обещаниям и правилам компании. Замечаю успехи сотрудников и открыто хвалю. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Пишет Иван Кабанов. Ваня передает привет от своего имени и от имени Захара. Ресторану «Ростикс Мир» в Барнауле. И хочет заказать песню «Самолеты». Ну, давайте так, ребята. Заказать песню в эфире Chicken FM можно через закреп сообщения. Заказ принят в канале «Я в Ростикс». Как в Макси, так и в Телеграме.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
0: Я в Ростикс. Зажигаю

0: звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, меня зовут Белякова Анастасия, директор ресторана «Гагаринский Лечи Москва». Хочу передать большой пламенный привет своей любимой команде и поставить песню «Бандера» с Columbia Pictures «Не представляет».

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Музыка со вкусом звучит сочно.

0: Делаем четко, жарим музыкально.
1: Есть в Ростикс.
2: В Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
3: Звучит сочно!
1: Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
0: Welcome to the Ростикс Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Конечно, мы идем в ногу со временем и с радостью применяем лучшие практики ресторанов. Помимо этого, устраиваем соревнования между сотрудниками по скорости и качеству приготовления. Это не только повышает мотивацию, но и улучшает мастерство работы.
0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй вайб. Them that's not shall.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Ну, у нас команда выстраивает такие теплые отношения, то есть это всегда вне работы, например, те, кто мамочки с детьми, они всегда там вместе общаются, вместе гуляют. Всегда идет поддержка, например, если кому-то нужно подменить кого-то на смене, кто-то не может, у кого-то кто-то заболел, чтобы, например, не отменять смену, не брать больничный. Даже бывает такое, что, например, деток кто-то говорит, что «Ой, давайте ко мне деток приводите, я с ними посижу». Остальные ребята выходят, например, на смену. Всегда приходят друг к другу на взаимопомощь, взаимовыручку, то есть где-то нужно подменить, заменить. А то есть настолько теплые отношения в команде, что прям тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8-90-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть. Ростикс
3: Dance Club. Настоящий слэй-вайб.
4: How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Скорее всего, за команду и за развитие карьерной лестницы. То, что можно идти дальше, не останавливаться, развиваться, достигать чего-то большего, узнавать чего-то интересное и в целом вот так вот развиваться и раскрывать свои таланты и способности.
0: Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением.
2: Good vibes only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

Мостик с Dance Club на Chicken FM.

Хрустим треками

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
3: Welcome to the Rostix Dance Club.
2: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken.

0: Забота о гостях.
1: Здравствуйте, меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан «Луковица». У нас район небольшой. Мы находимся при вокзале. Постоянно гостей очень много, которые постоянно заказывают свои любимые блюда. Каждому гостю мы уже знаем, кто заходит. Сразу же наливаем кофе. Если она берет кофе, сразу делаем ему ролл. То есть очень-очень стараемся быстро их обслужить, особенно вот постоянные гости. Так, ну, естественно, и всех гостей стараемся быстро обслужить.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Ростикс ищет тех, у кого энергии хватает не только на себя, но и немного на окружающих. Амбассадоры бренда учатся новому, выполняют интересные задания, получают баллы и меняют их на классные награды. А еще развивают творческие навыки, потому что талант тоже любит хорошую прокачку. Стаж, возраст оставляем за скобками. Главное – желание включиться и быть частью команды. Все начинается на сайте Академии.

0: Мой наставник.
1: Меня зовут Боса. Сладкий ресторан Гаусин. Я директор ресторана. Я могу видеть двух людей. Это наш театральный управляющий Александр Моисеев и мой директор, который был моим наставником. Это Курманов Гузали. Сейчас она директор ресторана Глобус. Они мне помогали и морально, и физически. Они всегда мне приходили на помощь, всегда объясняют. Даже до сих пор, если я что-то не понимаю, они мне объясняют, помогают. Мы с ними всегда на связи.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: самолет.
1: Чикен ФМ на связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, на связи Барнаул, ресторан Rostix Mir. Анастасия Новиченко пишет нам, и Настя передает привет Вячеславу Княжеву и всей команде. Всем хорошей смены.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM, Ростикс Горчакова на связи. Ваня из Москвы передает большой привет команде и желает хорошей смены и обязательно веселого настроения. Хорошим настроением, улыбчивым настроением нужно делиться в эфире Chicken FM. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

атмосфера эстети. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. В Ростикс новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM.
1: Есть два способа посмотреть на сложную задачу. Ой, зачем это мне? Или, интересно, как это сделать? В росте к нам определенно ближе второй вариант. Ставить цели, учиться, брать ответственность и радоваться результату – вот настоящий рост. Не обязательно сразу покорять Эверест. Иногда большое достижение начинается с маленького. Сегодня сделаю лучше, чем вчера. А те, кто мотивирует тебя двигаться вперед, обязательно признавай. Благодари и радуй приветом через наш портал chicken.fm.

0: Команда. Амбициозность.
1: Ротикс, Октябрьская колонна, Москва. Чехнова Алена, менеджер смены. Ну, конечно, у нас есть цель на это пройти на А рост. Мы сейчас ждем реконструкции, соответственно, у нас будет обновленный ресторан, и уже, естественно, мы будем работать на повышение качества всего, то есть и повышение товарооборота, и повышение точности заказа, и повышение NPS.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и не забываем.

0: на связи с командой.
1: Ростик с Ким, Ючена из Хабаровска, Семен с нами. Вот и подходит к концу самый яркий теплый сезон. Надеюсь, что он был у вас самым приятным и насыщенным. И помните, Ростикс, мы самые лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Внимание, команда! С 3 сентября в наших ресторанах национальный запуск русского меню. Главное открытие – бургер по-русски с куриным филе в хрустящей панировке, грибной булочкой в форме грибной шляпки, соусом жульен с добавлением маринованных опят и свежей рукколы. Звучит сочно. А еще будет много других вкусных новинок. Ждем вместе, ждем с нетерпением. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: KFC Кувшинка на связи, город Москва. Поздравьте, пожалуйста, менеджера Федора с днем рождения и Милану Александровну с успешной сертификацией на позицию директора. А мы и поздравляем и менеджера Федора, и Милану Александрову. Здорово, что вы вместе с нами, здорово, что вы работаете в нашей компании. Ребята, признавайте друг друга и вы пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

У нас крутая новость. Пора готовить вопросы для нового выпуска корпоративного подкаста «Сочный разговор». Гостем следующего эпизода станет Анна Муромцева, директор по персоналу «Ростикс». Это твой шанс напрямую узнать то, что тебя волнует. Карьера, развитие, команда, планы бренда. Спрашивай то, что тебя интересует в комментариях под постами проекта в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс до 3 сентября. Ждем твои вопросы, чтобы наш разговор получился по-настоящему сочным. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: FM.
1: После 8 вечера по Москве у Chicken FM меняется настроение. Больше ритма, больше драйва и заметно меньше шансов спокойно стоять на месте. Это Rostix Dance Club. 4 часа сочной музыки каждый вечер до полуночи. Работай в ритме, подпевай, двигайся, если позволяет момент. В общем, пусть вечерняя смена звучит так, будто у нее сегодня отличные планы.

0: Команда. Большое сердце.
1: Против, Октябрьская колонна, Москва. Чехнова Алена, менеджер смены. У нас всегда есть шарики для детей, всегда даем. Всегда идем на встречу гостям с детьми. Всегда выбираем игрушки, которые в боксе они просят.
0: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Эфир Chicken FM продолжает сообщением от Дарьи из ресторана «Ростикс Мир» в Барнауле. Даша передает привет своей любимой команде «Мир». Хорошего вам дня и выполнения показателей.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Лови волну, Chicken FM! Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта радио собачка chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM, вместе с нами Азиза из ресторана «Ростикс Пролетарская». Поздравляет Азиза менеджера Сабрину. Она только начинает свою менеджерскую работу, и желаем тебе успехов и удачи. Мы в тебя верим, ты классная. Мы Сабрину тоже поздравляем, успехов, желаем прорывных результатов. И, ребята, помните, наш эфир в вашем распоряжении, chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Ну, не плачь.

Тимуром Ростикс. Это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор.